0: 303, пока мы отправим это на вас лучше.
1: Kingdom County 306, Backing County in service.
2: 306, Backing service.